данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.
0: Барановичи FM на 100.0.

Слезы почему-то. Мир меняет кожу. Я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье. И компас не поможет.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: и ноль. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Белорусско-оманский бизнес-форум состоится в Минске в начале июня. Централизованные экзамены пройдут на базе Барановичского госуниверситета. Об этом и другом подробнее. Белорусско-оманский бизнес-форум состоится в Минске 3 июня, сообщили в Национальном центре поддержки экспорта. В состав зарубежной делегации войдут руководство и представители Министерства торговли, промышленности, а также более 20 компаний. Стороны заинтересованы в развитии сотрудничества в следующих сферах: продовольственная безопасность и сельское хозяйство, продукты питания, удобрений, инновационные био- и агротехнологии, машиностроение, искусственный интеллект, банкинг, недвижимость, туризм и другое. На площадке мероприятия участники смогут обсудить перспективные направления взаимодействия с потенциальными партнерами в рамках прямых B2B-переговоров. Пляжи готовы к сезону. Лежаки, беседки, чистый песок, но главное – безопасность. Более 90 новых наблюдательных вышек планируют установить на водоемах Беларуси. Благодаря совместной работе МЧС и освод удалось спасти 136 человек в прошлом году. Из них 35 – детей. Спровоцировать несчастный случай может и падение в воду, и купание, и ловля рыбы. На сегодняшний день в стране организовано более 500 мест массового отдыха. Спасательных объектов свыше 300. Как сообщил председатель Белорусского республиканского общества спасания на водах Андрей Чернявский, из них 68 спасательных станций, 113 постоянных постов и 151 сезонный пост. Подобраны сезонные работники. С 1 мая спасательные станции работают круглосуточно. С 20 мая все работники освода будут иметь единую форму одежды. То есть они будут видны, и это будет более эффективно работать именно в дежурстве и спасении людей. Продолжаем выпуск. Стали известны кадровые перестановки в медицине Барановичей. Анатолий Спирида, который раньше был главным врачом центральной поликлиники, теперь назначен заведующим городской поликлиникой номер 4. Мэр города Максим Антонюк поблагодарил Анатолия Викторовича за хорошую работу и отметил, что накопленный опыт и глубокие знания обязательно помогут ему на новом месте. 19 мая заместитель председателя горосполкома Вадим Щербаков представил нового руководителя сотрудникам 4-й поликлиники. Временно исполнять обязанности главного врача БПЦ будет заместитель главврача Татьяна Санчук. Централизованные экзамены в Брестской области будут проводиться на базе 17 пунктов. В Барановичах контрольные мероприятия развернутся в аудиториях БРГУ. Учебные корпуса примут выпускников города, района, а также воспитанников кадетского училища в деревне Ястрембель. Напомним, для ЦЭ определены два дня. 26 мая абитуриенты будут сдавать предмет по выбору, а 29 мая – русский и белорусский языки. Для отсутствующих по уважительной причине предусмотрены резервные даты в июне. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
4: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
5: Барановичи, ко дню города «Лунопарк» приглашает всех на увлекательные аттракционы возле Ледового дворца. Зарядись яркими эмоциями.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворців – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
8: Мой город – моя любовь. Барановичам 155.

0: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазине Автосеть в Барановичах. Текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мобил Сити. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Мобил Сити на 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-1085.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейском». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. В 2025-м взаимный оборот товаров и услуг между Беларусью и Россией составил 62 миллиарда долларов. Последние звонки прозвенят в школах, гимназиях и лицее Барановичи 23 мая. Об этом и другом подробнее. В 2025 году взаимный оборот товаров и услуг между Республикой Беларусь и Российской Федерацией составил 62 миллиарда долларов и увеличился на 6% по сравнению с 2024. Об этом на заседании группы высокого уровня Совмина союзного государства в Пскове сообщил глава администрации президента Дмитрий Крутой. Он отметил символичность мероприятия. С регионом нашу страну связывают многие исторические и культурное событие. Взаимный товарооборот увеличивается ежегодно в среднем на 10%. Из региональных кирпичиков и складывается фундамент большого белорусско-российского сотрудничества. В этом году завершается трехлетний цикл выполнения основных направлений реализации положений договора о создании союзного государства на 2024-2026. До конца года предстоит напряженная работа, сказал Дмитрий Крутой, добавив, что мероприятия, которые будут запланированы на следующую трехлетку, будут на контроле глав обоих государств. Драйверы роста. Строительство, торговля, транспорт. Итоги работы экономики за 4 месяца подвели в профильном министерстве. Отмечается позитивная динамика. Рост ВВП по сравнению с январем на 0,6 пункта. Только за апрель отрасль приросла почти на 2%. Это результат действий, которые предпринимались по развитию внутреннего спроса и экспорту. Эффективная работа обеспечивает увеличение реальных доходов населения, пенсий. Большинство показателей в пределах прогноза. Как отметил министр экономики Юрий Чеботарь, все строится на трех основных китах – инвестиционная, производственная и экспортная программы. Последние два месяца по инвестициям плюс 105%. В основном за счет реализации коммерческих проектов. Это возведение новых предприятий. Инициатива «Один район, один проект». Особо отмечен экспорт, преимущественно на новые рынки. Растут поставки в страны Латинской Америки, Карибского бассейна и Азии. Продолжаем выпуск. Последние звонки прозвенят в школах, гимназиях и лицее Барановичи 23 мая. Мероприятия в формате торжественных линеек состоятся со всеми традициями, присущими учреждениям образования. В этом году 11 классы города оканчивают 1243 юноши и девушки. Ребята, которые усердно трудились, претендуют на особые знаки отличия. Золотые и серебряные медали готовятся получить более 180 молодых горожан. У каждого из них все только начинается. Впереди экзамены и главный выбор – профессии. Праздничный день субботы не ограничится стенами «Альма-Матер». Событие абсолютно нового формата намечено для будущего поколения на площадке у Ледового дворца. Здесь в полдень десятки пар закружатся в барановичском вальсе. Ожидается, что поздравит 11-классников руководство города. А вечером в рамках празднования барановичской весны на главной сцене выступит рэп-трио «НК», «Юник» и «Артем Шиловец». Хедлайнеры праздника наверняка не оставят равнодушными молодежную аудиторию. А уже на следующей неделе старшеклассников ждут централизованные экзамены. И о спорте. Футболисты Барановичи проведут очередной домашний матч сезона. На городском стадионе 24 мая наши спортсмены встретятся с соперником из Гродно. Болельщики смогут поддержать местный состав на трибунах. Начало в 16:00. Красно-синие, дебютировав в высшей лиге, постепенно поднимаются по турнирной таблице. После первых набранных очков случилось еще одно знаменательное событие для новичка элиты. Команда нашего города одержала в ней первую победу, и вот уже ее беспроигрышная серия составляет 3 поединка. Как подчеркнул главный тренер Роман Киренкин, только от матча к матчу, борясь друг за друга, будет движение вверх. К новостям компании. Барановичский станкостроительный завод «Атлант» приглашает на работу кузнецов-штамповщиков. Кузнецов на молотах и прессах с возможностью обучения. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 48 60 31. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, слесаря по КИП ИА, электромонтеров, ветеринарного врача, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата. Обращаться по телефону 48 99 38.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Барановичи ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Реклама.
1: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
2: Барановичскому районному ЖКХ требуются рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, истопник, машинист экскаватора, тракторист. Телефон 63 89 36.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Реклама.
1: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
2: Мобил Сити. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Мобил Сити на 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-1085.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство. Стабильная зарплата. Обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Барановичи, ко дню города Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы возле Ледового дворца. Зарядись яркими эмоциями.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах Стойнель-ФМ. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
7: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: видение своих дальнейших перспектив, заявил во время пресс-конференции председатель горисполкома. Максим Антонюк познакомил журналистов с показателями работы города по разным направлениям, поделился планами и ответил на вопросы. В первом квартале 2026-го экономика показывает положительные результаты. Промышленное производство увеличилось на треть, экспорт более чем вдвое. Рост реальной заработной платы составил 7,6%, розничный товарооборот – 5,8%. Город сработал с прибылью, улучшив рентабельность промышленности до 6,9%. Город Баранычи был занесен на доску почета Брестской области по итогам соревнования за достижение наилучших показателей в социально-экономическом развитии в 2025 году. Как отметил Максим Антонюк, это заслуга каждого жителя и подтверждение динамичного развития промышленности, индустриального парка Бурштин и инновационных производств.
1: В первую очередь, конечно, я хочу поблагодарить всех горожан, потому что занесение города на доску почета – это даже не результат работы какого-то конкретного предприятия, это результат работы всех жителей города Баранович. Нельзя сказать, что это достижение только одной промышленной сферы. Действительно, вклад промышленной сферы неоценим, и это одна из основных сфер, которая формирует и бюджет города, и в которой работают наши люди. Но здесь поучаствовали все и строители, и энергетики, и наши коммунальники, и, естественно, огромная армия социальной сферы. Поэтому это результат задела, который был сделан в предыдущие годы. И это еще посыл на будущее. На сегодняшний день условия санкций был период, когда они заставили наши предприятия по-другому посмотреть на свою работу. Мы смогли переориентироваться. Это привело к тому, что город Баранович уже не первый год является лидером в области по выпуску инновационной продукции. На наших промышленных гигантах началась модернизация, которая проходит дальше и дальше. Это и Барановичская автогазета, агрегатный завод, это Торгмаш, это станкостроительный завод наш Атлант, АРЗ, авиаремонтный завод и частное предприятие Лагуна, которое в прошлом году дало такой экспорт и вышло на лидирующие позиции по экспорту в нашем городе. Возможно, и Бурштин подтолкнул к тому, что у нас теперь два технопарка. Наш зал тоже приобрел статус технопарка. Они расположены оба рядышком. Это такой некий вновь формируемый промышленный кластер. Бурштин очень важен, это новый компетенции, это новый подход. То есть у бизнеса есть возможность на сегодняшний день не участвовать в длительный период инвестиционного цикла в строительстве, а заходить сразу, заниматься установкой непосредственно оборудования, и это сокращает момент от возникновения идеи до запуска ее в реализацию. Да, на первый корпус у нас был конкурс, конкурс проведен и на второй корпус, предприятия в первом корпусе заработали, возникает интерес и у других организаций. Я считаю, что запуск первого корпуса, он еще приведет к тому, что на сегодня потенциальный инвестор может уже заехать и посмотреть на готовое здание. Сегодня это промышленное производство, да, непосредственно производственные линии, но рядом возникший технопарк БЗАЛ. Мы ожидаем, что это еще и приведет к развитию научных исследовательских компетенций в их административном здании. Это будет тот задел, который на будущее покажет инвесторам, что мы открыты для них, что у нас все работает. С Беларусью можно успешно работать, и Беларусь это надежный партнер, который в любых ситуациях выполняет свои обязательства.
0: В Баранычах активно ведется строительство. Оно фокусируется на двух ключевых направлениях – развитии новых микрорайонов и модернизации существующих территорий. Приоритетом является реализация проекта застройки микрорайона «Северный-2» – многоквартирное жилье и «Дубово-4» – индивидуальное. Особое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры.
1: В Боровках мы в этом году достраиваем последний дом. Этот дом будет арендой, что позволит увеличить количество арендных квартир, предоставляемых в городе Баранович. Детский сад в Боровках нужен, потребность очень большая. Существующие детские сады не закрывают ни в коей мере ее. В Северном предусмотрено также строительство детских садов. Но на сегодняшний день, пока нам удается закрывать эту потребность, мы переходим в проспект Советский. У нас старый северный микрорайон, в котором существуют две школы. Школы не переполнены. Существуют детские сады. В этом году мы планируем заполнить один из малокомплектных детских садов, который был в северном микрорайоне. Этот вопрос мы будем смотреть постепенно, но, естественно, той части дальше, куда будет расстраиваться северный, следующий детский сад тоже в перспективе будет. В Северном 2 это спальный микрорайон, но там предусмотрены площадки, которые мы будем размещать для реализации инвестиционных проектов. Есть уже те, кто интересуется строительством дальше, расширением магазинов. Там сформировано несколько площадок. Ну и в том числе, возможно, каких-то развлечений. Это все будет в зависимости от потребностей населения, в зависимости от заселения. Естественно, инвестор приходит туда, где есть на это спрос.
0: В городе реализуется перспективный план текущего ремонта жилищного фонда. Как рассказал Максим Антонюк, проводятся комплексные работы, включая ремонт крыш, фасадов, входных групп и замену окон, дверей. По итогам предыдущих периодов после капитального ремонта регулярно вводится в строй десятки многоэтажек.
1: Капитальный ремонт – достаточно непростое мероприятие. Строительство нового жилья – это гораздо проще. Когда подрядчик возводит новый дом, там нету ни одного жителя, он никому не доставляет неудобств. Даже если у него происходят мелкие неприятности, они устраняются, и это не доставляет никому дискомфорта. За последние годы наше жилищно-коммунальное хозяйство гораздо лучше наладило работу с капитальным ремонтом. Да, есть человеческий фактор, и мы постоянно этот вопрос держим на контроле. В прошлом году нам удалось завершить все работы в установленные сроки. С каждым годом негативный эффект снижается и снижается количество жалоб. Это не происходит потому, что мы сокращаем количество домов, стоящих на капитальном ремонте. Мы стараемся эти работы выполнять в разных частях города, чтобы затрагивать дома, которые находятся в разных кварталах, и все понимали, что этот капремонт дойдет постепенно до каждого нашего дома. На следующий год мы входим туда с благоустройством дворовой территории. Выработался более комплексный постоянный подход. У нас есть целевые средства, которые уже не первый год выделяются на ремонт кровель. Более тщательный подход жилищно-коммунальных служб к осенним-весенним осмотрам. К тому моменту, когда эти работы можно вести, вот наступают благоприятные погодные условия, мы четко понимаем, куда мы должны идти и что мы должны делать. Да, не буду говорить, что у нас все хорошо, но если взять количество обращений 24-й год, потом 25-й, 26-й, оно постоянно идет на снижение.
0: Активными темпами ведется реконструкция путепровода по проспекту Советскому. Фактически создается новый инженерный объект, критически важный для города.
1: Строители работают в 8 вечера и работают даже в те государственные праздники, в которые мы все с вами отдыхаем. Мы видим свою задачу, что в этом году зачастую мы с вами находимся на выходном дне, где-то отдыхаем. Ту часть, которая перекрыта, к 1 сентября мы хотим пустить по ней движение и переключиться на вторую часть. Делается это быстрее, чем было изначально предусмотрено разработанной документацией. Мы свою задачу видим, чтобы в следующем году запустить движение по этому путепроводу, а дальше, возможно, заниматься доработкой каких-то вещей. Замена коммуникаций, которые идут под проводом, касающиеся теплотрассы. В первую очередь надо обеспечить эту транспортную артерию. Работа эта непростая, этот путепровод расположен над нашей основной железнодорожной магистралью. Наши мостостроители делают свою работу, и я уверен, что у нас все получится, и мы получим качественный путепровод. Я думаю, люди, когда увидели уже оцинкованное ограждение, которое начало возникать, уже вырисовывается какая-то перспектива освещения, тротуары. Новые опоры освещения позволят нам улучшить и праздничное оформление этого путепровода, они имеют возможность нести большую нагрузку. Мы планируем повесить некие инсталляции для того, чтобы праздничные мероприятия, в новогодние праздники наш путепровод выглядел действительно очень нарядным, красивым и радовал наших горожан.
0: Качество и доступность медицинской помощи в Барановичах существенно повышаются благодаря модернизации материально-технической базы организации здравоохранения. В 2025 году на эти цели было выделено 10,5 миллионов рублей, что позволило закупить современное оборудование, включая УЗИ-аппараты, эндоскопическое и стерилизационное оборудование, цифровой рентген-аппарат. Особое внимание уделяется обновлению автопарка. По словам главы города, стратегическое развитие отрасли здравоохранения предусматривает дальнейшие масштабные проекты.
1: Наша медицина – одна из тех сфер, которые наравне с жилищно-коммунальным хозяйством, наравне с транспортным обслуживанием, наравне с образованием – это то, с чем каждый из нас сталкивается буквально ежедневно. Задел мы сделали, в первую очередь, это реконструкция нашего роддома. У нас изготовлена проектно-сметная документация, и этот объект включен в программу социально-экономического развития, в том числе и Брестской области, на грядущую пятилетку. Мы понимаем, что роддом наш будет реконструирован. Реконструкция будет очень непростая. Пристройка и надстройка над существующей частью вызовет определенный дискомфорт жителей, потому что нам будет необходимо делать перемещение роддома, женскую консультацию, организацию там палат. Но в результате мы получим очень современный роддом, в котором будет комфортно каждой маме и нашему новорожденному будущему жителю города Баранович. Это будут современные палаты со всеми удобствами, совершенно другим уровнем оборудования. В программу социально-экономического развития на пятилетку вошло строительство нашего нового хирургического корпуса, нашей горбольницы. Все, что будет касаться хирургии, оно будет перемещено туда, в современные палаты, новое центральное стерилизационное отделение, новое оборудование по исследованию, новое приемное отделение. Это еще позволит высвобождать помещения, которые у нас есть существующие в горбольнице, и дальше уже там планомерно делать капитальные ремонты с созданием необходимых условий более терапевтической направленности. Есть надежды тем, что в следующем году будет рассмотрен вопрос выделения еще средств на продолжение реконструкции нашей детской больницы. В облсполкоме этот вопрос проработан. В этом году мы из городского бюджета выделяем значительный объем средств для производства работ внутри, а в следующем году надеемся, что все получится, и мы придем к ремонту фасадов для того, чтобы наша городская больница приобрела такой же вид, как ее маленькая часть, которую мы сделали в прошлом году. В прошлом году внимание уделили нашим ФАПам и поселковым больницам. И продолжится модернизация оборудования, которое ежегодно обновляется. Вот в этом году мы сдадим новое МРТ на территории городской больницы. Это позволит улучшить качество обслуживания нашего населения.
0: Развитие парковых зон включает парк имени 30-летия в ЛКСМ. На сегодняшний день определен инвестор и ведется работа по проектированию установки новых аттракционов в рамках региональной инициативы. В старом парке планируются дополнительные скамейки с урнами. В ближайших планах разработка проекта наружного освещения и замена покрытия дорожек к 2027 году, делится Максим Антонюк.
1: Мы вышли уже на стадию разработки документации. УКС заключил с ним договор. Будет сначала разработана предпроектная документация, затем проект. И в следующем году мы приступим к выполнению работ. У нас есть понимание о насыщении. Это и автодром, который там должен возникнуть, это и карусели. И по всем проработкам там должно возникнуть колесо обозрения. И предусмотрено размещение общепит. Это будет совсем другой парк по тем проработкам, которые уже сделаны в этом году, в которые наших граждан и не только самых маленьких появится возможность прийти, отдохнуть и получить развлечения. В старый парк в этом году мы планируем сделать документацию на устройство освещения. И в следующем году выполнять данные работы и заняться его благоустройством. Карусели в молодом парке, он будет летом звенеть и греметь, а в старом парке это те, кто хотят уединиться, просто свободно провести время в неких локациях.
0: На озере Светиловском коммунальные службы сделали замечательный пляж, установили шезлонги. Вокруг озера появились новые пешеходные дорожки, установлены скамейки. В планах дальнейшее благоустройство.
1: Пляжную зону мы планируем развивать. Мы хотим в этом году сделать воркаут-площадку на этой пляжной зоне. В этом году мы занялись чисткой прибрежной полосы озера Светиловской и чисткой канала. И эти работы будут продолжаться на протяжении всего года. Получено соответствующее согласование с Минприроды. В связи с тем, что будет производиться очистка береговой линии, мы сейчас приостановили работы по тротуарам. Эти работы по благоустройству мы планируем завершить в следующем году. А в этом году мы хотим завершить полностью освещение. Наверное, все видели новые фонарики, которые появляются на озере Светиловском. Вообще, это такая локация, которая мне очень нравится. Туда можно выйти, погулять, соединиться с природой и чуть-чуть отойти от городской суеты. Возможно, в дальнейшем развитие какого-то общепита. Хочется, чтобы это было таким местом притяжения, местом отдыха. Планируется завершить работы на Светиловском и тогда уже перейти на Жлобинское. Это, опять же, прогулочная зона. В прошлом году мы вплотную целый год занимались работой о возможности купания на озере Жлобинское. Его неоднократно обследовали водолазы. Наши службы мониторили качество воды, и мы пришли к тому, что купание на озере Жлобинск невозможно. Поэтому это будет, как и старый парк, некая такая зона, которая просто будет пешеходная, где-то прогуляться, получить возможность уединиться с природой.
0: В микрорайонах активно обустраиваются новые локации. За время жизни Барановичах у главы города и его семьи появились любимые уголки отдыха.
1: Я как человек, который не располагает большим количеством свободного времени, его хочется провести с семьей, когда оно появляется, хочется провести в неком уединении, да, и мне нравится озеро Светиловское. И у меня есть общая концепция, как оно будет выглядеть потом. Мне нравится то, что в отличие от стандартного понимания набережной вдоль реки, когда мы в одном месте вышли и длительный период времени прошли, и потом либо вернуться надо, либо как-то переместиться, вот по озеру Светиловскому можно ходить и выйти всегда. Да, вначале, либо в том месте, с которого ваше путешествие началось. Количество зелени, отсутствие шума, оно располагает. Наверное, как многие барановичане, мне периодически нравится посетить парк животных Киприз. Я гуляю по молодому парку и по старому парку.
0: Стабильная экономика, активное привлечение инвестиций, комплексное функционирование городской среды, модернизация образовательной и медицинской инфраструктуры. Все это составляющие успешной стратегии развития Барановичей.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
3: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Реклама.
1: Мобил Сити. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Мобил Сити на 50 лет в СССР 59/1. 8-029-227-1085.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
4: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
5: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM.
1: Фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Беларусь готова предложить Камеруну эффективное решение в сельскохозяйственной сфере. Тихий страж дома, автономный пожарный извещатель спасает жизни. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко поздравил президента Камеруна Поля Бия с национальным днем. Информация об этом опубликована пресс-службой главы государства. В своем обращении белорусский лидер отметил, что Минск искренне заинтересован в развитии прочных контактов с Яунде, включая торговлю, политический диалог и сферу образования. Расширение взаимодействия в сельском хозяйстве отвечает двусторонним интересам и даст возможность повысить уровень обеспечения продовольствием камерунского народа, отметил президент. Он добавил, что наша страна имеет опыт успешной реализации совместных проектов в Африке и готова предложить эффективное решение в данном вопросе. Какие документы необходимо подготовить школьникам и студентам для трудоустройства, напомнили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Для трудоустройства потребуется направление на работу от службы занятости, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, справка, подтверждающая обучение в учебном заведении, а также медсправка о состоянии здоровья. Если есть трудовая книжка, ее также следует предоставить. Нужно будет написать заявление о приеме на работу, добавили в пресс-службе. Кроме того, для ребят в возрасте от 14 до 16 лет потребуется письменное согласие одного из родителей, усыновителей или попечителей. В Минтруда отметили, что для оказания содействия в трудоустройстве молодежи в свободное от учебы время можно обратиться в службу занятости по месту жительства или в учебное заведение. К другим новостям. Большинство людей при огненных происшествиях погибает не от ожогов, а от продуктов горения. Предотвратить трагедию на ранней стадии способен автономный пожарный извещатель. Маленький гаджет реагирует на дым мощной звуковой сиреной, которая без труда разбудит даже спящего. С 2002 года благодаря простому прибору в Беларуси спасены более 2800 человек. Короткое замыкание электропроводки, нарушение правил эксплуатации печного отопления, забытый включенный в сеть утюг или детская шалость со спичками. У всех этих угроз есть один общий враг – вовремя поданный сигнал, отметил инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью ГРОЧС Кирилл Санчук.
2: Автономный пожарный извещатель – это компактное устройство, которое обнаруживает дым на ранней стадии и подает громкий звуковой сигнал вместе с миганием красного светодиода. Он сработает даже ночью и даст время на эвакуацию. Устанавливать API необходимо в каждой жилой комнате. Лучше всего разместить его на потолке, в центре комнаты, либо на стене на расстоянии от 10 до 30 сантиметров от потолка. Ухаживайте за извещателем, ежемесячно проверяйте его кнопкой тестирования, дважды в год очищайте от пыли пылесосом и вовремя меняйте батарейку. О разряде сообщит кратковременный звуковой сигнал не реже раза в минуту. Если API сработал, немедленно разбудите всех, покиньте помещение, закрыв за собой двери, и вызовите спасателей по номеру 101 или 112. Приобрести API можно в хозяйственных и строительных магазинах. Не экономьте на безопасности. Установите автономный пожарный извещатель и защитите себя и своих близких.
1: С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 16-17. Вечером 14-15 градусов. Ночью ожидается около 13 со знаком плюс.

0: Баранович ФМ. Наше радио. Баранович ФМ.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мобил Сити. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Мобил Сити на 50 лет в СССР 59/1. 8-029-227-1085.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Реклама.
3: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу инженера по холодильному оборудованию, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога. По вопросу трудоустройства обращаться по телефону 48 99 38 или А1 8029 393 96 64.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере в Беларуси характеризуются устойчивой положительной динамикой. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко, открывая заседание правления финансового регулятора. В стране создаются предпосылки для уточнения политики, в первую очередь монетарной. Макроэкономические показатели демонстрируют стабильный тренд. Продолжается замедление инфляционных процессов, которое началось еще со второй половины 2025-го, отметил Роман Головченко. В Беларуси стартовала благотворительная акция по добровольной сдаче крови. Проект – совместная инициатива общественной организации «Беларусь» и Минздрава. Ценным биоматериалом делятся как в больницах, так и в мобильных комплексах. Перед процедурой – тщательное медицинское обследование. Благодаря одной донации можно спасти до 3 человек. Принять участие может любой гражданин Республики Беларусь в возрасте

0: от 18 до 60 лет, без нарушений по здоровью, конечно же, не меньше 50 килограммов веса и не более 100 килограммов. Инициатива уже в четвертый раз объединяет всех неравнодушных к чужому здоровью. Стать частью благого дела приглашают до 12 июня. Продолжаем выпуск. Барановичи живут в преддверии праздника. Пока артисты оттачивают мастерство на свободных репетициях, трудовые коллективы поздравляют любимый сердцу уголок с юбилеем. Особый акцент в общую атмосферу барановичской весны внес автобусный парк. В канун 155-летия на линию вышли брендированные автобусы. Теперь городской транспорт будет хорошо узнаваем. На каждом появились герб, название города и главный его символ – башня с часами. Единый образ способствует формированию положительного имиджа предприятия и населенного пункта. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 16-17. Вечером 14-15 градусов. Ночью ожидается около 13 со знаком плюс.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
1: Реклама. Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 16-17. Вечером 14-15 градусов. Ночью ожидается около 13 со знаком плюс.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама.
2: Барановичи, ко дню города Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы возле Ледового дворца. Зарядись яркими эмоциями.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Реклама.
3: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Игореньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай, заходи к нам на Бадака 11А. Игоренька ждет тебя.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Беларуси отмечают Всемирный день метрологии. Женский форум в Минске соберет более 1000 участниц. Об этом и другом подробнее. Сегодня в Беларуси поздравляют людей, которые отвечают за точность измерений. Речь о метрологах, специалистах, без которых не работают предприятия, магазины и даже банки. Это фундамент, на котором держится и качество товаров, и безопасность людей. Сфера применения огромна, от учета топлива и электроэнергии до сложных финансовых операций. Метрология напрямую влияет на экономику. Высокоточные замеры позволяют заводам производить меньше брака, а это, в свою очередь, повышает конкурентоспособность отечественной продукции как внутри страны, так и на рынках ЕАЭС. Цифры доказывают, что отрасль не стоит на месте. За последнюю пятилетку белорусские метрологи создали 7 новых национальных эталонов и 1 эталонный комплекс. В год белорусской женщины в столице состоится масштабное событие. Минский женский форум планирует установить рекорд и собрать на одной площадке более 1000 активных участниц со всей страны. Семья, карьера, психология. Мероприятие будет посвящено самореализации, бизнесу, красоте, здоровью и личному бренду. Формат – интерактивное шоу с экспо-пространством, мастер-классами, фото- и видеозонами. Главный хедлайнер форума – известный психолог и эксперт по мышлению Марк Бартон. Его лекции собирают миллионы аудитории в странах СНГ. Он проведет сессию о психологии уверенности, внутреннем потенциале и балансе между успехом и счастьем. Форум пройдет 24 мая в Prime Hall. Продолжаем выпуск. Лжеродственник в мессенджере обратился с просьбой срочно перевести деньги. Именно с такой ситуацией столкнулась 42-летняя жительница Барановичей. Она обратилась в дежурную часть ГУВД и рассказала, что в Телеграм ей написал мошенник, но под аватаркой близкого, хорошо знакомого человека. Текст в переписке: «Одолжи, пожалуйста, 1000 рублей. Очень нужно». Женщина не стала тянуть и попыталась перевести требуемую сумму. Но система безопасности сработала вовремя. Платеж был заблокирован как подозрительный.

0: Средних связей ГУВД Ольга Давидович.
1: По факту возбуждено уголовное дело за покушение на совершение мошенничества. Злоумышленники не получили ни рубля, только благодаря бдительности платежной системы и своевременным действиям женщины. Барановичский ГУВД призывает граждан соблюдать простые, но жизненно важные правила. Не верьте сообщениям с просьбами о деньгах, даже если они приходят от имени близких людей. Мошенники взламывают аккаунты в соцсетях и мессенджерах, копируют аватарки и стиль общения. Всегда перепроверяйте информацию. Если родственник пишет о срочной необходимости денег, позвоните ему по телефону. Желательно по тому номеру, который сохранен у вас давно, а не прислан в сообщении. Один звонок сэкономит нервы и финансы. Включите двухфакторную аутентификацию в Telegram и других мессенджерах. Это значительно усложнит взлом вашего аккаунта и защитит не только вас, но и ваших контактов. Обратите внимание на подсказки платежных систем. Если банк или сервис перевода блокирует операцию как подозрительную, не игнорируйте это предупреждение. Лучше лишний раз перепроверить, чем потерять деньги. Расскажите об этой схеме своим родным, особенно старшему поколению.
2: Новостям компании. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство. Приемщик

0: 8-0-163-599-524. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 16-17. Вечером 14-15 градусов. Ночью ожидается около 13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Mobile City. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Mobile City на 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-1085.
2: Барановичи ФМ. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках. Все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасно. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 16-17. Вечером 14-15 градусов. Ночью ожидается около 13 со знаком плюс.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Баранническому районному ЖКХ требуется начальник участка, рабочий зеленого строительства, кровельщик, водитель автомобиля, слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, тракторист, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Минский выставочный центр готовится принять выставку «Белагро». Она пройдет со 2 по 6 июня. Форум традиционно собирает не только белорусских аграриев, работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и их зарубежных партнеров. География участников с каждым годом расширяется. Подготовлена и насыщенная деловая программа. В 2025-м приезжали страны Африки. В 2026-м также будут представители. Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, уже есть 540 заявок из 11 стран. Будут представлены 18 регионов России. Для иностранных делегаций подготовлена интересная локация. На поле будет демонстрироваться белорусская сельскохозяйственная техника в работе. Также в деловой части обсудят новые технологии в молочной отрасли, аграрное образование. Пляжи готовы к сезону. Лежаки, беседки, чистый песок, но главное – безопасность. Более 90 новых наблюдательных вышек планируют установить на водоемах Беларуси. Благодаря совместной работе МЧС и АСВОД удалось спасти 136 человек в прошлом году. Из них 35 детей. Спровоцировать несчастный случай может и падение в воду, и купание, и ловля рыбы. На сегодняшний день в стране организовано более 500 мест массового отдыха. Спасательных объектов свыше 300. Как сообщил председатель Белорусского республиканского общества спасения на водах Андрей Чернявский, из них 68 спасательных станций, 113 постоянных постов и 151 сезонный. Подобраны работники. С 1 мая спасательные станции работают круглосуточно. С 20 мая все сотрудники освода имеют единую форму одежды. То есть они будут видны, и это будет более эффективно работать именно в дежурстве и спасении людей. Барановичи живут в преддверии праздника. Пока артисты оттачивают мастерство на свободных репетициях, трудовые коллективы поздравляют любимый сердцу уголок с юбилеем. Особый акцент в общую атмосферу барановичской весны внес автобусный парк. В канун 155-летия на линию вышли брендированные автобусы. Теперь городской транспорт будет хорошо узнаваем. На каждом появились герб, название города и главный его символ – башня с часами. Единый образ способствует формированию положительного имиджа предприятия и населенного пункта. К другим новостям. Большинство людей при огненных происшествиях погибает не от ожогов, а от продуктов горения. Предотвратить трагедию на ранней стадии способен автономный пожарный извещатель. Маленький гаджет реагирует на дым мощной звуковой сиреной, которая без труда разбудит даже спящего. С 2002 года благодаря простому прибору в Беларуси спасены более 2800 человек. Короткое замыкание электропроводки, нарушение правил эксплуатации печного отопления, забытый включенный в сеть утюг или детская шалость со спичками. У всех этих угроз есть один общий враг – вовремя поданный сигнал, отметил инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью ГРОЧС Кирилл Санчук.
2: Автономный пожарный извещатель – это компактное устройство, которое обнаруживает дым на ранней стадии и подает громкий звуковой сигнал вместе с миганием красного светодиода. Он сработает даже ночью и даст время на эвакуацию. Устанавливать API необходимо в каждой жилой комнате. Лучше всего разместить его на потолке, в центре комнаты, либо на стене на расстоянии от 10 до 30 сантиметров от потолка. Ухаживайте за извещателем, ежемесячно проверяйте его кнопкой тестирования, дважды в год очищайте от пыли пылесосом и вовремя меняйте батарейку. О разряде сообщи кратковременный звуковой сигнал не реже раза в минуту. Если API сработал, немедленно разбудите всех, покиньте помещение, закрыв за собой двери, и вызовите спасателей по номеру 101 или 112. Приобрести API можно в хозяйственных и строительных магазинах. Не экономьте на безопасности. Установите автономный пожарный извещатель и защитите себя и своих близких.
1: С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: В ближайшее ближайшие дни сохранится неустойчивая и контрастная погода. Ожидаются дожди и грозы. В западных регионах температура довольно комфортная. А вот на востоке будет жарко. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 16-17. Вечером 14-15 градусов. Ночью ожидается около 13 со знаком плюс.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 16-17. Вечером 14-15 градусов. Ночью ожидается около 13 со знаком плюс.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Мобил Сити. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Мобил Сити на 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-10-85.
2: Телефон рекламной службы. 60-36-36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
4: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
5: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
6: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
7: Находиться в дороге мне по душе.
4: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Актуально, конкретно. Все по делу.
1: Бараныч демонстрирует успешные результаты и четкое видение своих дальнейших перспектив, заявил во время пресс-конференции председатель горисполкома. Максим Антонюк познакомил журналистов с показателями работы города по разным направлениям, поделился планами и ответил на вопросы. В первом квартале 2026-го экономика показывает положительные результаты. Промышленное производство увеличилось на треть, экспорт более чем вдвое. Рост реальной заработной платы составил 7,6%, розничный товарооборот – 5,8%. Город сработал с прибылью, улучшив рентабельность промышленности до 6,9%. Город Баранычи был занесен на доску почета Брестской области по итогам соревнования за достижение наилучших показателей в социально-экономическом развитии в 2025 году. Как отметил Максим Антонюк, это заслуга каждого жителя и подтверждение динамичного развития промышленности, индустриального парка Бурштин и инновационных производств.
2: В первую очередь, конечно, я хочу поблагодарить всех горожан, потому что занесение города на доску почета – это даже не результат работы какого-то конкретного предприятия, это результат работы всех жителей города Баранович. Нельзя сказать, что это достижение только одной промышленной сферы. Действительно, вклад промышленной сферы неоценим, и это одна из основных сфер, которая формирует и бюджет города, и в которой работают наши люди. Но здесь поучаствовали все и строители, и энергетики, и наши коммунальники, и, естественно, огромная армия социальной сферы. Поэтому это результат задела, который был сделан в предыдущие годы. И это еще посыл на будущее. На сегодняшний день условия санкций был период, когда они заставили наши предприятия по-другому посмотреть на свою работу. Мы смогли переориентироваться. Это привело к тому, что город Баранович уже не первый год является лидером в области по выпуску инновационной продукции. На наших промышленных гигантах началась модернизация, которая проходит дальше и дальше. Это и Барановичская автогазета, агрегатный завод, это Торгмаш, это станкостроительный завод наш Атлант, АРЗ, авиаремонтный завод и частное предприятие Лагуна, которое в прошлом году дало такой экспорт и вышло на лидирующие позиции по экспорту в нашем городе. Возможно, и Бурштин подтолкнул к тому, что у нас теперь два технопарка. Наш зал тоже приобрел статус технопарка. Они расположены оба рядышком. Это такой некий вновь формируемый промышленный кластер. Бурштин очень важен, это новый компетенции, это новый подход. То есть у бизнеса есть возможность на сегодняшний день не участвовать в длительный период инвестиционного цикла в строительстве, а заходить сразу, заниматься установкой непосредственно оборудования.

0: И это сокращает момент от возникновения идеи до запуска ее в реализацию. Да, на первый корпус у нас был конкурс, конкурс проведен и на второй корпус. Предприятия в первом корпусе заработали. Возникает интерес и у других организаций. Я считаю, что запуск первого корпуса, он еще приведет к тому, что на сегодня потенциальный инвестор может уже заехать и посмотреть на готовое здание. Сегодня это промышленное производство, да, непосредственно производственные линии, но рядом возникший технопарк в зал. Мы ожидаем, что это еще и приведет к развитию научных исследовательских компетенций в их административном здании. Это будет тот задел, который на будущее покажет инвесторам, что мы открыты для них, что у нас все работает. С Беларусью можно успешно работать, и Беларусь – это надежный партнер, который в любых ситуациях выполняет свои обязательства.
1: В Барановичах активно ведется строительство. Оно фокусируется на двух ключевых направлениях – развитии новых микрорайонов и модернизации существующих территорий. Приоритетом является реализация проекта застройки микрорайона «Северный-2» – многоквартирное жилье и «Дубово-4» – индивидуальное. Особое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры.
0: В Боровках мы в этом году достраиваем последний дом. Этот дом будет арендный, что позволит увеличить количество арендных квартир, предоставляемых в городе Баранович. Детский сад в Боровках нужен, потребность очень большая. Существующие детские сады не закрывают ни в коей мере ее. В Северном предусмотрено также строительство детских садов. Но на сегодняшний день, пока нам удается закрывать эту потребность, мы переходим в проспект Советский. У нас старый Северный микрорайон, в котором существуют две школы. Школы не переполнены. Существуют детские сады. В этом году мы планируем заполнить один из малокомплектных детских садов, который был в Северном микрорайоне. Этот вопрос мы будем смотреть постепенно, но, естественно, в той части дальше, куда будет расстраиваться Северный, следующий детский сад тоже в перспективе будет. В Северном 2 это спальный микрорайон, но там предусмотрены площадки, которые мы будем размещать для реализации инвестиционных проектов. Есть уже те, кто интересуется строительством дальше, расширением магазинов. Там сформировано несколько площадок. Ну и в том числе, возможно, каких-то развлечений. Это все будет в зависимости от потребностей населения, в зависимости от заселения. Естественно, инвестор приходит туда, где есть на это спрос.
1: В городе реализуется перспективный план текущего ремонта жилищного фонда. Как рассказал Максим Антонюк, проводятся комплексные работы, включая ремонт крыш, фасадов, входных групп и замену окон, дверей. По итогам предыдущих периодов после капитального ремонта регулярно вводятся в строй десятки многоэтажек.
0: Капитальный ремонт – достаточно непростое мероприятие. Строительство нового жилья – это гораздо проще. Когда подрядчик возводит новый дом, там нету ни одного жителя, он никому не доставляет неудобств. Даже если у него происходят мелкие неприятности, они устраняются, и это не доставляет никому дискомфорта. За последние годы наше жилищно-коммунальное хозяйство гораздо лучше наладило работу с капитальным ремонтом. Да, есть человеческий фактор, и мы постоянно этот вопрос держим на контроле. В прошлом году нам удалось завершить все работы в установленные сроки. С каждым годом негативный эффект снижается и снижается количество жалоб. Это не происходит потому, что мы сокращаем количество домов, стоящих на капитальном ремонте. Мы стараемся эти работы выполнять в разных частях города, чтобы затрагивать дома, которые находятся в разных кварталах, и все понимали, что этот капремонт дойдет постепенно до каждого нашего дома. На следующий год мы входим туда с благоустройством дворовой территории. Выработался более комплексный постоянный подход. У нас есть целевые средства, которые уже не первый год выделяются на ремонт кровель. Более тщательный подход жилищно-коммунальных служб к осенним-весенним осмотрам. К тому моменту, когда эти работы можно вести, вот наступают благоприятные погодные условия, мы четко понимаем, куда мы должны идти и что мы должны делать. Да, не буду говорить, что у нас все хорошо, но если взять количество обращений 24-й год, потом 25-й, 26-й, оно постоянно идет на снижение.
1: Активными темпами ведется реконструкция путепровода по проспекту Советскому. Фактически создается новый инженерный объект, критически важный для города.
0: Строители работают в 8 вечера и работают даже в те государственные праздники, в которые мы все с вами отдыхаем. Мы видим свою задачу, что в этом году зачастую мы с вами находимся на выходном дне, где-то отдыхаем. Ту часть, которая перекрыта, к 1 сентября мы хотим пустить по ней движение и переключиться на вторую часть. Делается это быстрее, чем было изначально предусмотрено разработанной документацией. Мы свою задачу видим, чтобы в следующем году запустить движение по этому пути проводу, а дальше, возможно, заниматься доработкой каких-то каких-то вещей. Замена коммуникаций, которые идут по путепроводам, касающиеся теплотрассы. В первую очередь надо обеспечить эту транспортную артерию. Работа эта непростая, этот путепровод расположен над нашей основной железнодорожной магистралью. Наши мостостроители делают свою работу, и я уверен, что у нас все получится, и мы получим качественный путепровод. Я думаю, люди, когда увидели уже оцинкованное ограждение, которое начало возникать, уже вырисовывается какая-то перспектива освещения, тротуары. Новые опоры освещения позволят нам улучшить и праздничное оформление этого путепровода. Они имеют возможность нести большую нагрузку. Мы планируем повесить некие инсталляции для того, чтобы праздничные мероприятия, в новогодние праздники, наш путепровод выглядел действительно очень нарядным, красивым и радовал наших горожан.
1: Качество и доступность медицинской помощи в Бараничах существенно повышаются благодаря модернизации материально-технической базы организации здравоохранения. В 2025 году на эти цели было выделено 10,5 миллионов рублей, что позволило закупить современное оборудование, включая УЗИ-аппараты, эндоскопическое и стерилизационное оборудование, цифровой рентген-аппарат. Особое внимание уделяется обновлению автопарка. По словам главы города, стратегическое развитие отрасли здравоохранения предусматривает дальнейшие масштабные проекты.
0: Наша медицина – одна из тех сфер, которые наравне с жилищно-коммунальным хозяйством, наравне с транспортным обслуживанием, наравне с образованием – это то, с чем каждый из нас сталкивается буквально ежедневно. Задел мы сделали, в первую очередь, это реконструкция нашего роддома. У нас изготовлена проектно-сметная документация, и этот объект включен в программу социально-экономического развития, в том числе и Брестской области, на грядущую пятилетку. Мы понимаем, что роддом наш будет реконструирован. Реконструкция будет очень непростая. Стройка и надстройка над существующей частью вызовет определенный дискомфорт жителей, потому что нам будет необходимо делать перемещение роддома, женскую консультацию, организацию там палат. Ну, в результате мы получим очень современный роддом, в котором будет комфортно каждой маме и нашему новорожденному будущему жителю города Баранович. Это будут современные палаты со всеми удобствами, совершенно другим уровнем оборудования. В программу социально-экономического развития на пятилетку вошло строительство нашего нового хирургического корпуса, нашей горбольницы. Все, что будет касаться хирургии, оно будет перемещено туда, современная палата, новое центральное стерилизационное отделение, новое оборудование по исследованию, новое приемное отделение. Это еще позволит высвобождать помещения, которые у нас есть существующие в горбольнице, и дальше уже там планомерно делать капитальные ремонты с созданием необходимых условий более терапевтической направленности. Есть надежды тем, что в следующем году будет рассмотрен вопрос выделения еще средств на продолжение реконструкции нашей детской больницы. В облсполкоме этот вопрос проработан. В этом году мы из городского бюджета выделяем значительный объем средств для производства работ внутри, а в следующем году надеемся, что все получится, и мы придем к ремонту фасадов для того, чтобы наша городская больница приобрела такой же вид, как ее маленькая часть, которую мы сделали в прошлом году. В прошлом году внимание уделили нашим ФАПам и поселковым больницам. И продолжится модернизация оборудования, которое ежегодно обновляется. Вот в этом году мы сдадим новое МРТ на территории городской больницы. Это позволит улучшить качество обслуживания нашего населения.
1: Развитие парковых зон включает парк имени 30-летия в ЛКСМ. На сегодняшний день определен инвестор и ведется работа по проектированию установки новых аттракционов в рамках региональной инициативы. В старом парке планируются дополнительные скамейки с урнами. В ближайших планах разработка проекта наружного освещения и замена покрытия дорожек к 2027 году, делится Максим Антонюк.
0: Мы вышли уже на стадию разработки документации. УКС заключил с ним договор. Будет сначала разработана предпроектная документация, затем проект. И в следующем году мы приступим к выполнению работ. У нас есть понимание о насыщении. Это и автодром, который там должен возникнуть, это и карусели. И по всем проработкам там должно возникнуть колесо обозрения. И предусмотрено размещение общепита. Это будет совсем другой парк по тем проработкам, которые уже сделаны в этом году, в которые наших граждан и не только самых маленьких появится возможность прийти, отдохнуть и получить развлечения. В старый парк в этом году мы планируем сделать документацию на устройство освещения. И в следующем году выполнять данные работы и заняться его благоустройством. Карусели в молодом парке, он будет летом звенеть и греметь, а в старом парке это те, кто хотят уединиться, просто свободно провести время в неких локациях.
1: На озере Светиловском коммунальные службы сделали замечательный пляж, установили шезлонги. Вокруг озера появились новые пешеходные дорожки, установлены скамейки, В планах дальнейшее благоустройство.
0: Пляжную зону мы планируем развивать. Мы хотим в этом году сделать воркаут-площадку на этой пляжной зоне. В этом году мы занялись чисткой прибрежной полосы озера Светиловской и чисткой канала. И эти работы будут продолжаться на протяжении всего года. Получено соответствующее согласование с Минприроды. В связи с тем, что будет производиться очистка береговой линии, мы сейчас приостановили работы по тротуарам. Эти работы по благоустройству мы планируем завершить в следующем году. А в этом году мы хотим завершить полностью освещение. Наверное, все видели новые фонарики, которые появляются на озере Светиловском. Вообще, это такая локация, которая мне очень нравится. Туда можно выйти, погулять, соединиться с природой и чуть-чуть отойти от городской суеты. Возможно, в дальнейшем развитие какого-то общепита. Хочется, чтобы это было таким местом притяжения, местом отдыха. Планируется завершить работы на Светиловском и тогда уже перейти на Жлобинское. Это, опять же, прогулочная зона. В прошлом году мы вплотную целый год занимались работой о возможности купания на озере Жлобинское. Его неоднократно обследовали водолазы. Наши службы мониторили качество воды, и мы пришли к тому, что купание на озере Жлобинском невозможно. Поэтому это будет как и старый парк, некая такая зона, которая просто будет пешеходная, где-то прогуляться, получить возможность уединиться с природой.
1: В микрорайонах активно обустраиваются новые локации. За время жизни в Барановичах у главы города и его семьи появились любимые уголки отдыха.
0: Я как человек, который не располагает большим количеством свободного времени, его хочется провести с семьей, когда оно появляется, хочется провести в неком уединении, да, и мне нравится озеро Светиловское. И у меня есть общая концепция, как оно будет выглядеть потом. Мне нравится то, что в отличие от стандартного понимания набережной вдоль реки, когда мы в одном месте вышли и длительный период времени прошли, и потом либо вернуться надо, либо как-то переместиться, вот по озеру Светиловскому можно ходить и выйти всегда в начале, либо в том месте, с которого ваше путешествие началось. Количество зелени, отсутствие шума, оно располагает. Наверное, как многие барановичане, мне периодически нравится посетить парк животных Киприз. Я гуляю по молодому парку и по старому парку.
1: Стабильная экономика, активное привлечение инвестиций, комплексное функционирование городской среды, модернизация образовательной и медицинской инфраструктуры – все это составляющие успешной стратегии развития Барановичей.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 16-17. Вечером 14-15 градусов. Ночью ожидается около 13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, слесаря по КИП ИА, электромонтеров, ветеринарного врача, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата. Обращаться по телефону 48 99 38.
2: Барановичи, ко дню города Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы возле Ледового дворца. Зарядись яркими эмоциями.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает: забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мобил Сити. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Мобил Сити на 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-1085.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Нацбанк Беларуси снижает с 1 июня ставку рефинансирования до 9,25%. Победители заключительного этапа Республиканской олимпиады и их педагогов чествовали в Бресте. Об этом и другом подробнее. В Беларуси снижается ставка рефинансирования до 9,25% с 1 июня. Решение принято на заседании правления Национального банка. Это сделает доступнее кредиты для населения. Эффект ощутит и реальный сектор экономики. Предприятия смогут привлекать выгодное финансирование на модернизацию и покупку оборудования. Продолжается замедление инфляционных процессов. В апреле 2026-го показатель в годовом выражении составил 5,4%. На положительную траекторию вышел валовой внутренний продукт. Улучшаются параметры внешней торговли, обеспечивается устойчивая ситуация на внутреннем валютном рынке, сохраняется высокая сберегательная активность населения. Победителей заключительного этапа Республиканской олимпиады и их педагогов чествовали в Брестском областном центре молодежного творчества. Дипломы первой, второй и третьей степени на заключительном этапе завоевали 57 юношей и девушек. К такому успеху учащихся привели 54 учителя. Каждому присуждены премии облсполкома. Как отметил замглавы первого региона Виктор Рафалович, уровень подготовки ребят с каждым годом растет. Но и конкурентная борьба не ослабевает. Задания не становятся проще, а круг желающих проявить себя только увеличивается. Более 20 одиннадцатиклассников получили право на поступление без испытаний по данному профилю в вузы. Лучших результатов достигли представители Барановичей. У наших знатоков 16 дипломов. К успеху их привели 14 педагогов. Больше всего наград завоевано по белорусскому языку и информатике. В разрезе учреждений лидирует гимназия номер 4. 6 призовых мест. Конкурс «В образ Беларуси. Позерк и открытие» стартует в июне. Решение о его проведении принял Президиум Совета Министров. Цель – определить лучший логотип, слоган и общую концепцию туристического символа страны. Организацию поручили Национальному агентству по туризму совместно с партнерами. Формат открытый. Участвовать сможет каждый желающий, представив собственное видение. Инициатива станет частью реализации государственной программы «Туризм» на 2026-2030 годы. Новый визуальный символ должен сформировать узнаваемый и конкурентоспособный образ государства, стать инструментом продвижения отечественного продукта на международных рынках и маркером качества национального сервиса. Уже известно, что работы будут принимать до августа. По итогам отбора определят победителей, которым вручат награды. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

Добрый день. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы стараемся выступить в роли самого подходящего музыкального сопровождения по дороге домой, так чтобы вам было чем себя занять по другую сторону радиоприемника. Впереди смс-розыгрыш, тематические рубрики, реклама, музыка, новости, погода и все такое прочее. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 20 мая, на календарной странице среда. Пожелаю вам хорошего вечера и соответствующего настроения. Делимся музыкой, держим себя в тонусе, готовимся принять участие в СМС-викторине.

0: Реклама.
1: Мобил Сити. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Мобил Сити на 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-1085. Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66-37-86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
2: Акция «Время покупать» только с 15 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: воскресенье, 24 мая, на городском стадионе состоится игра 9-го тура высшей лиги чемпионата республики по футболу, в которой футбольный клуб «Барановичи» принимает «Неман» из города Гродно. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 16:00. Приходите поддержать местную команду. Билеты можно приобрести в кассе стадиона.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня два пригласительных билета на футбол. Они достанутся только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 20 мая, в 1981 году появился на свет известный испанский футболист, который признан одним из лучших вратарей всех времен. Как вы думаете, кто бы это мог быть? Вариант первый – Икер Касильяс, вариант второй – Тибо Куртуа и вариант третий – Эмильяно Мартинес. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 20 мая, в 1981 году появился на свет известный испанский футболист, который признан одним из лучших вратарей всех времен. Кто бы это мог быть? Вариант первый – Икер Касильяс, вариант второй – Тибо Куртуа и вариант третий – Эмильяно Мартинес. Если перечисленные голкиперы вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги первой СМС-викторины на сегодня. Задание вышло довольно занятным. Мы интересовались, как зовут знаменитого испанского футболиста, который признается одним из лучших вратарей всех времен, экс-капитан национальной сборной Испании, чемпион мира 2010 года и двукратный чемпион Европы 2008 и 2012 годов. Это Икер Касильяс, как многие из вас догадались. А в составе мадридского Реала Касильяс 5 раз выигрывал чемпионат Испании, 2 раза Кубок Испании и 4 раза Суперкубок страны. На европейском и международном клубном уровне 3 раза побеждал в Лиге чемпионов, 2 раза выигрывал Суперкубок УЕФА и по 1 разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира. Также он является 5-кратным обладателем награды лучшему вратарю мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Кроме него, только Мануэль Нойер и Джан-Луиджи Буффон также получили эту награду 5 раз. Интересный факт, Икер Касильяс один из немногих футболистов, выигрывавших как молодежное первенство мира, так и взрослый чемпионат мира. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6632. Поздравляем. Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить пригласительные билеты на футбол. В воскресенье 24 мая на городском стадионе состоится игра 9-го тура высшей лиги чемпионата республики по футболу, в которой ФК Барановичи принимает Неман из города Гродно. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 16:00. Приходите поддержать местную команду. Билеты можно приобрести в кассе стадиона.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. ЦИК установил итоги выборов делегатов Всебелорусского народного собрания вместо выбывшего. Брестской крепости Герои дали старт третьему трудовому семестру. Путевку получила и молодежь Барановичей. Об этом и другом подробнее. Центральная избирательная комиссия установила итоги выборов делегатов Всебелорусского народного собрания от субъекта гражданского общества Белой Руси вместо выбывшего. Регистрация нового делегата состоялась 20 мая на очередном заседании ЦИК. Им стал генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора. По словам секретаря ЦИК Елены Болдовской, процедура проведена в соответствии с требованиями Избирательного кодекса и Устава Республиканского общественного объединения. Замечаний не поступило. Белорусские вузы выделили 850 бюджетных мест для абитуриентов из России, сообщил начальник главного управления Министерства образования Сергей Пищев. Он отметил, что для россиян созданы равные с белорусами условия поступления в университеты страны. Зачисляют абитуриентов из Российской Федерации без дополнительных испытаний на основании результатов ЕГЭ. Основное условие, чтобы балл по профильным предметам был не ниже 70% от максимально возможного. Абитуриенты смогут поступать в вузы республики по результатам централизованного тестирования. В таком случае они будут участвовать в одном конкурсе с белорусами. Продолжаем выпуск. В мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой» сегодня дали областной старт третьему трудовому семестру. Мероприятие объединило более 350 представителей студотрядовского движения из разных уголков первого региона. Путевку вручили бойцам Барановичей. Участие приняли 50 учащихся БРГУ, колледжей и школ нашего города, сообщила второй секретарь горкома БРСМ Елизавета Контаутас. На Брещине в нынешнем году работая в свободное от учебы время обеспечит около 8 тысяч человек. Набор идет по 7 направлениям: строительное, сельскохозяйственное, педагогическое, сервисное, экологическое, медицинское и производственное. Юноши и девушек готовы принять в свою команду свыше 300 предприятий и организаций, рассказала молодежный лидер областного комитета БРСМ Елизавета Чемормазович. Этим летом ребята будут заняты на железной дороге, в оздоровительных лагерях, помогать в строительстве патриотического центра в Брестской крепости и автомобильного моста через реку Припять между Сталинским и Лунинецким районами. В рамках торжественной церемонии состоялась патриотическая акция «Беларусь помнит, помним каждого». Молодые люди почтили память защитников Отечества. Также в программе был просмотр фильма «Одно на двоих» о жизни и подвиге летчиков-героев Андрея Нечипорчика и Никиты Куканенко. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 тепла.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

В следующем части программы мы разыграем еще один подарок, а после отправимся в рубрику «Тайм-аут», чтобы познакомиться с свежими футбольными новостями и представить один единственный за то, какой матч на вечер. Ну и, конечно, не забываем про музыкальную рубрику «Информат», которая тоже выйдет с 6 до 7. Так что не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Барановичи, ко дню города Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы возле Ледового дворца. Зарядись яркими эмоциями.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
6: Барановичам 155. С праздником, любимый город.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Время второй игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе «Донор Рум». Самая правильная еда – это мясо и овощи. В «Донор Рум» нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. «Донор Рум» возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донор Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-4615. 548-4615.
1: Brainstorm.
0: Нехитрые правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным. И, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 20 мая в 1964 году, состоялся первый полет сельскохозяйственного самолета Ан-2М. А помните ли вы, какое разговорное название носили самолеты этой серии? Вариант первый – кукурузник, вариант второй – горбатый и вариант третий – батон. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 20 мая в 1964 году, состоялся первый полет сельскохозяйственного самолета Ан-2М. Помните ли вы разговорное название самолетов этой серии? Вариант первый – кукурузник, вариант второй – горбатый и вариант третий – батон. Предлагаю довериться интуиции, вспомнить или наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 1, 2, 3 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мобил Сити. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Мобил Сити на 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-10-85.
3: Баранижскому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжевщик, столяр-дворник. Телефон 63-89-36.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
8: Барановичам 155. С праздником, любимый город.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Brainstorm.
1: Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, какое разговорное название получили самолеты серии Ан-2, при том, что все три варианта ответа – это народные прозвища известных пассажирских моделей. Горбатым называли Ил-76, а Батоном – Ил-96. А вот Ан-2 назвали Аннушкой или Кукурузником, как многие из вас догадались. Это советский легкий многоцелевой самолет, разработанный в 1947 году в ВКБ-153 под руководством Олега Антонова. Ан-2 представляет собой однодвигательный биплан с расчалочным крылом, оборудован поршневым двигателем АШ-62ИР конструкции Аркадия Швецова. Он имеет множество модификаций, используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, учебный, пассажирский, в ряде стран используется в качестве военного, имеет уникальные летные характеристики, надежную конструкцию и высокую ремонтопригодность. Находится в эксплуатации до настоящего времени, налет некоторых экземпляров достигает 20 тысяч часов. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6160. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе «Донер Рум» за партнерство. Напомню, адреса возле строительного магазина «Билд», улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донер Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15. 548-46-15.

0: директор мемориального комплекса Александр Каркатадзе. К 22 июня планируется завершить трехлетний проект союзного государства. В 2026-м основные усилия были направлены на четыре точки. Восточный корт Кобринского укрепления Брестской крепости, участок руин казарм 44-го стрелкового полка, южная казарма и создание новой мемориальной зоны «Скорбь» в цитадели. Главная строительная площадка сейчас в южной казарме. Интерес к Брестской крепости год от года растет. За последние 5 лет мемориальный комплекс посетили 2 миллиона 800 тысяч человек. Сотрудники провели 55 тысяч экскурсий для представителей 56 стран мира. В Барановичах активно ведется строительство. Оно фокусируется на двух ключевых направлениях – развитии новых микрорайонов и модернизации существующих территорий, рассказал журналистам во время пресс-конференции председатель горосполкома. Максим Антонюк назвал приоритетные проекты. Это многоквартирное жилье в застройке микрорайона «Северный-2» и индивидуальное в «Дубово-4». Особое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры. Важный объект возводится в Боровках – детский сад. Появится ли дошкольное учреждение в новом микрорайоне и как Северный будет развиваться дальше? Поделился подробностями глава города.
1: В Боровках мы в этом году достраиваем последний дом. Этот дом будет арендный, что позволит увеличить количество арендных квартир, предоставляемых в городе Баранович. Детский сад в Боровках нужен, ответственность очень большая. Существующие детские сады не закрывают ни в коем мере ее. В Северном предусмотрено также строительство детских садов. Но на сегодняшний день, пока нам удается закрывать эту потребность, мы переходим в проспект Советский. У нас старый Северный микрорайон, в котором существуют 2 школы. Школы не переполнены. Существуют детские сады. В этом году мы планируем заполнить один из малокомплектных детских садов, который был в Северном микрорайоне. Этот вопрос мы будем смотреть постепенно, но, естественно, в той части, дальше, куда будет расстраиваться Северный, следующий детский сад тоже в перспективе будет. Есть уже те, кто интересуется строительством дальше, расширением магазинов в Северном-2. Там сформировано несколько площадок. Ну и в том числе, возможно, каких-то развлечений. Это все будет в зависимости от потребностей населения, в зависимости от заселения. Естественно, инвестор приходит туда, где есть на это спрос.
0: Продолжаем выпуск. Торжественные линейки для выпускников пройдут 23 мая по всей Беларуси. Важный и волнительный момент со старшеклассниками придут разделить педагоги, мамы и папы, почетные гости, представители власти, депутаты, активисты общественных объединений. Они обратятся к вчерашним ученикам со словами напутствия. В каждой школе мероприятие обретет уникальные черты. Последние звонки рекомендовано провести, учитывая традиции учреждения образования. В Барановичском районе день станет особенным для 108 11-классников, рассказала заведующий районным учебно-методическим кабинетом Кристина Корзун. Юноши и девушки придут нарядные и с цветами. Впереди у старшеклассников централизованные экзамены. Они начнутся уже на следующей неделе. По предварительной информации, 6 юношей и девушек претендуют на золотые медали. Это особый знак отличия за старания за время учебы. В Беларуси с 6 августа меняются правила нахождения в пограничной зоне. Нововведения касаются документов, проезда и ведения хозяйственной деятельности. Главная цель – сделать пребывание граждан на этих территориях более свободными. Так, въехать можно будет не только по паспорту. Список документов существенно расширили. Теперь подойдут пенсионные удостоверения, студенческие или ученические билеты, а также удостоверение инвалида. Кроме того, кассиры и системы онлайн-продаж на регулярные автобусы или маршрутки больше не обязаны проверять у пассажиров наличие специальных пропусков, если транспорт следует в приграничные населенные пункты. Рыбалка и отдых на местных озерах теперь свободны от лишних согласований. Но правила парковки стали строже. Заброшенную машину нарушителям грозит блокировка колес. К новостям компании. Барановичский станкостроительный завод «Атлант» приглашает на работу кузнецов-штамповщиков. Кузнецов на молотах и прессах с возможностью обучения. Гарантированы полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8029 389 60

0: 8-800-200-3359. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу. Работников на производство, приемщиков, сдатчиков пищевой продукции, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8-0-163-599-524. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
1: Погода.
0: В четверг территория Беларуси будет находиться в зоне действия контрастного атмосферного фронта. В восточных районах сохранится влияние очень теплых воздушных масс тропического происхождения. В большинстве районов кратковременные дожди, местами сильные грозы, возможен град. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывистый. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. В пятницу с акватории Балтийского моря ожидается поступление прохладных неустойчивых воздушных масс. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

Продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся делиться интересными новостями и приятными подарками, но не только. В заключительном части программы порадуем слушателей спортивными и музыкальными рубриками, но сначала напомню о том, что сегодня 20 мая на календарной странице, среда, Кеша открыла новый музыкальный час, а далее плейлист разгонит Дуа Липа. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на Барановичи FM.
5: Заходи без причин.

Свежие футбольные новости. Арсенал выиграл английскую премьер-лигу сезона 2025-26 после того, как Манчестер Сити разделил очки с Борнмутом 1-1 в матче 37-го тура. Таким образом, за тур до конца лондонский клуб занимает первое место с 82 очками. Горожане с 78 очками располагаются на второй строчке и лишились математических шансов на чемпионство. В 37 турах английской премьер-лиги Арсенал одержал 25 побед, 7 раз разделил очки с соперниками и 5 раз потерпел поражение. В заключительном 38-м туре команда Микеля Артеты встретится с Кристал Пэлас. Игра состоится 24 мая и пройдет на стадионе Селхерст Парк в Лондоне. Напомним, канониры последний раз становились чемпионами Англии по итогам сезона 2003-2004. Также вчера состоялся заключительный матч 37-го тура английской премьер-лиги, в котором встречались лондонские Челси и Тоттенхэм. Игра прошла на стадионе Стэмфорд-Бридж в Лондоне. Победу со счетом 2-1 одержали хозяева поля. Первый гол забил полузащитник Челси Энцо Фернандес на 18-й минуте. На 67-й минуте полузащитник Андрей Сантос удвоил преимущество хозяев поля. Ну а нападающий гостей Ришарлисон сократил отставание в счете на 74-й минуте. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями. Таким образом, Челси занимает 8-е место в чемпионате Англии, Тоттенхэм располагается на 17-й строчке в турнирной таблице английской премьер-лиги. Шпоры набрали 38 очков, отрыв от зоны вылета составляет всего 2 балла. И последняя команда, которая отправится в чемпионшип, определится уже в последнем туре, где Тоттенхэм в домашнем матче встретится с Эвертоном, а находящийся на 18-й строчке Вест Хэм Юнайтед сыграет с Лидсом. Вчера Борнмут сенсационно сыграл в ничью с Манчестер Сити в матче 37-го тура английской премьер-лиги со счетом 1-1, благодаря чему квалифицировался в Еврокубке на грядущую кампанию. Борнмут впервые за 127-летнюю историю сыграет в Еврокубках. На данный момент вишни под руководством испанского специалиста Андони Ираоло занимают 6-ю строчку, которая гарантирует команде участие в Лиге Европы. При этом коллектив из Борнмута не потерял математические шансы на попадание в Лигу чемпионов. В заключительном матче сезона Борнмут встретится в гостях с Ноттингем Форест. На данный момент команда Ираоло не знает поражений в английской премьер-лиге с 3 января 2026 года. Вишни сыграли за это время 17 матчей, одержали 8 побед и 9 матчей свели в ничью. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, это первый еврокубковый финал в текущем сезоне. В решающем матче Лиги Европы в Стамбуле немецкий Фрайбург сыграет с английской Астон Виллой. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу инженера по холодильному оборудованию, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога. По вопросу трудоустройства обращаться по телефонам 48 99 38 или А1 8029 393 96 64.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Не формат.
1: В рубрике «Неформат» среда, четверг проходит под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного исполнителя с совершенно новыми, чтобы провести параллели, послушать и оценить, и если подвернется такая возможность, то предаться ностальгии. Героиня рубрики сегодня Оливия Изабель Родриго, американская актриса, певица и автор песен. Она известна ролями Пейдж Олвера в сериале «Пейдж и Фрэнки» и Нини Салазар Роберт в сериале канала Disney Plus «Классный мюзикл». В январе 2021 года она выпустила свой дебютный сингл «Driver's License», который возглавил хит-парады многих стран, включая США. На 64-й ежегодной премии Грэмми она была номинирована в 7 категориях, в том числе «Лучший новый исполнитель», «Альбом года», «Запись года» и «Песня года». Журнал «Time» назвал ее лучшим исполнителем 2021-го. Скоро певица представит свой новый студийный альбом, а мы же вспомним этот самый трек, который запустил волну ее популярности. Итак, Оливия Родриго, сингл 2021 года «Driver's License». Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Екатерина Ярмолик. Добрый вечер. В Беларуси снижается ставка рефинансирования до 9,25% с 1 июня.

0: В год белорусской женщины в столице состоится масштабное событие. Минский женский форум планирует установить рекорд и собрать на одной площадке более 1000 активных участниц со всей страны. Семья, карьера, психология. Мероприятие будет посвящено самореализации, бизнесу, красоте, здоровью и личному бренду. Формат – интерактивное шоу с экспо-пространством, мастер-классами, фото, видеозонами. Главный хедлайнер форума – известный психолог и эксперт по мышлению Марк Бартон. Его лекции собирают миллионные аудитории в странах СНГ. Он проведет сессию о психологии уверенности, внутреннем потенциале и балансе между успехом и счастьем. Форум пройдет 24 мая в Prime Hall. Победителей заключительного этапа Республиканской олимпиады и их педагогов чествовали в Брестском областном центре молодежного творчества. Дипломы первой, второй и третьей степени на заключительном этапе завоевали 57 юношей и девушек. К такому успеху учащихся привели 54 учителя. Каждому присуждены премии облсполкома. Как отметил замглавы первого региона Виктор Рафалович, уровень подготовки ребят с каждым годом растет. Но и конкурентная борьба не ослабевает. Задания не становятся проще, а круг желающих проявить себя только увеличивается. Более 20 одиннадцатиклассников получили право на поступление без испытаний по данному профилю в вузы. Лучших результатов достигли представители Барановичей. У наших знатоков 16 дипломов. К успеху их привели 14 педагогов. Больше всего наград завоевано по белорусскому языку и информатике. В разрезе учреждений лидирует гимназия номер 4. 6 призовых мест. Продолжаем выпуск. В мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой» сегодня дали областной старт третьему трудовому семестру. Мероприятие объединило более 350 представителей студотрядовского движения из разных уголков первого региона. Путевку вручили бойцам Барановичей. Участие приняли 50 учащихся БРГУ, колледжей и школ нашего города, сообщила второй секретарь горкома БРСМ Елизавета Контаутас. На Брещине в нынешнем году работа и свободное от учебы время обеспечит около 8 тысяч человек. Набор идет по 7 направлениям: строительное, сельскохозяйственное, педагогическое, сервисное, экологическое, медицинское и производственное. Юноши и девушек готовы принять свою команду свыше 300 предприятий и организаций, рассказала молодежный лидер областного комитета БРСМ Елизавета Чемормазович. Этим летом ребята будут заняты на железной дороге, в оздоровительных лагерях, помогать в строительстве патриотического центра в Брестской крепости и автомобильного моста через реку Припять между Сталинским и Лунинецким районами. В рамках торжественной церемонии состоялась патриотическая акция «Беларусь помнит, помним каждого». Молодые люди почтили память защитников Отечества. Также в программе был просмотр фильма «Одно на двоих» о жизни и подвиге летчиков-героев Андрея Нечипорчика и Никиты Куканенко. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: наше радио. Баранович ФМ.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

На этом можно заканчивать. Сегодня у нас получилось разыграть два подарка, узнать разные занятные исторические факты, озвучить главные футбольные новости дня. Ну и кроме этого, мы вспомнили про первый, в принципе, невероятно успешный сингл дискографии американской певицы Оливии Родриго, чтобы завтра поговорить про ее новый студийный альбом, так что не пропустите премьеру нового трека. Ну а мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом, настраивайтесь на любимую волну в любое время дня и ночи. Напомню, мое время в эфирной студии, как всегда, начинается с 5 часов. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Мобил Сити. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Мобил Сити на 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-10-85.
2: Телефон рекламной службы. 60-36-36.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 тепла.
1: Мой город. Моя любовь. Барановичам 155.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 тепла.